претерпение в условном деянии. Какова точка отсчета? Все зависит от точки зрения. И это повсеместно.

могу. Мысли не существовать. Когита эрго сум. Мысли следовательно.